0: Sintoniza nuestra frecuencia 550 AM para descubrir un viaje auditivo hacia nuestras raíces y tradiciones.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».